тумане тише смех. Я голос тьмы, я создан болью, и кое-что принес для всех.